tabbaksa tuusilaaqsi majunga ammalutaina taavangan kinganingaaqsi makatiga taavaneqqanaijaqiaqalerçuni taima nuquppallaatuinasilaaqsi makatta toqumaungiturli ilaahaalla tamatumungappu pullunammun taima nuquppallaasilaaqsi majugut aullaqutjaavaqsutik tainaullaqutjaamnga qatigaluaqatamaangan upinnaani isumaqtsummigamittaa tamannakiinaa taimaajjutigitsugu mikiluaqsaqsuni nuqqasilaaqsummimmat taimaippatuaqasi maullalaaqtsumisaqaluaqa ilinniaqatig giangartamanerillugilinniaa aahaillaa сивуллерпаамик илиниариахат сиямэнерэллугу таймали таббани тамаалигинна яхалаулугалуарсунга алуарсута таатсамунга илуққаавиуулаартумун ухаажуртаасилаартимасунга тамаанингутту киммерутаасианинамиллариқиа хиумни исумайнақтулаллунга умиалиортитуиннаулаллунга иттуунамму кусаанинеққарлунга уппалуунни аанниахалернерума ноққарлунга имаилуулилеқсумагалуумман ангаагумнайлеқсумагама исумарсукайнаруматсунгаттау аммалу ихиасугуяртуулаарнера ихиангуяртуулаарнера исумагииллугу нунагингитарнеқаутибигингитарни лерума таймаангаагитутикка таманнатуунгиттум тайманоққагалагутигиситуиналеқсумасара таима униккааллагасимуа има пиваллианерилеқсумасатни умиамик илатаппатсайна таббат таммалили пигиаммаитиллигуин атаутиккоқатаусимангиттукутайналлутаамангкинганиингааратига аққаттамаун илааққутанга каунгиннаганут упингапаллианангануллу таймоққунартавалуулумма хингминут ниллерсиивоқсуну кисиани тайматамаунгуртилеқсимаганнук санажуттоқавжатиннагит тикилеқсимасугук тайма умиангуалиорсималагалуаттиллугит тикилеқсимасугутамаунга амма таймаиттулиулаулунта кисиани санагиахатаугуннартилеқсумагмисугук тайма питуиннаулеқсиматтагиннивук тайма асуиллаатаанна умиангуарулун пайпаамун таппунгиливаксугу санагиерсималарман итуттерумаарниамагман писариерпат таанна умиангуасаналугу итуттитаққуу писариерммат манеққаксериерммат иллуиннарулумиангуа илуиттуулангатту таббунга пайпаамун титертукаситтарху тамаккуа атуартугит риахарнинга таймаилуриерман тукингангуатиллугулу саннингангуатиллугулу таймаан аджилиориахалаорсимасо луиннаулугут тайккуалу умиангуалиорутигилаорсумасакка кисиани пиугингуартугу саннатилеорсумуммаатигу таитсимилинниапитта нааманааринилеорсумангиммисугали нақугилаксуунгуарунаатиллугу наққугилеорсумаммау таивайталеорсумагмисуқ аллаа таивали писариатулувик юараалаулаарнигани исуманахатталеорсумапуқ умиан таимасанагиаллагаситтарпут исумагиллугу макуа тулумауяунаартаасуутик пилитаагавулли тамаккуа аксугиллагингит сунаабба пиариакинаагаламмаик игасартиллугу пигиасиппан таима мисуалуугуярнингиллу исумагитсугут тамаккуатик пиги тулимаулангит исумагиллуги сапернагалаққувилеорсимасу қаулимангамун

дилеорсимагалуартиллугу уватсиагууттарпалеривоо таманна таймаалингавоо таймааллакку таманна уннаккаагалеорсимасара ухарпара илаауннаккаагалара таманна ухарпара имаак э таймаасулли лириаканерниаламмасунга таанасаннаалунга таавититтулук киммеуммиутар тааваникингарни нати поати сэваутиллугу хаалатаммагкума умиартуагиартохлаартиматтама инивит ами инукасаалуиту сауматтармата таатсимагахаули макатауттарама уникаагниаалармисара тема тикиббиксаганаамалерайман тикисуугубалаумман намуллимаа нуммалигнат тикиббиксагахаажумалаавоксуни таггали туагэрнартуалу суугуллунилу таймааппасумман умиартуаттикинниусаситтараиммат аллаасаарасуасииллу тайкамангкингарну таймаасуугубалауммата таймааттуалуулагиллата тамауна кикертайкангаатигу ингеккагатта тайнуммиартуа такуяугалаппаксуни канавитторинангила таймахаллегуути паллиагатта иккагисимажуалу такуксаалаулерман соққуималерсугу инекулайттуалуулилеқсимажу хубианаруннайлеқсимажу иккагисимажуалу хаажумалеқ цоққуймасаулерман сунаба церимаалу туиналернивиктаани инекунаксаалуорсуманармисорли пиннагане таанапажуктартиуваламман уме насикуупилтаагаувалаорту хаажимасаулун амисунун тамаунниатартиуваламма пажуктаарпалаорми нунник тамаунга нуналиннун таима тэма тайкуа инунги ауллагиннилимаагаалунгиннилу каммагиаугиахаати таккуу такаккуусиинги таатсама таймелингалаарсимармисут питталагуминаа пижуалаувалиаарсимажулли тамаанга поккуллаатертунник таббангутсиппи утсивинганник поккуллаатертунник пижуалаухаттиллаарсимажу сарпаавартунник сунатуиннагалаалуни путтайуннартунник аалауна тайма таутаунунга кутаа чек дуиниаламбариу сераталаарсималин гэккэнэрмун аулатаажут сунага сунатуиннаа путтайуннартут тэмали тайква тайкалин нилимаагани камагиахалаарсимангаммата такананган нихинихуарни тамаунгаути жохараиммата тамаунгаутигаиммата тайккуинангуи кангибаутигаиммата инунни пититсималаарсимажуугала илаанни тайкани кутаагалаюмма тайккуу пиннаану таккитсутик айяуниксаминник таймали тайккуа айяулаанниартун умиартуа кутаавиниунаскуупиминиинунги таймаилингалаарсиммата аватармайяулаарниарсутик тайнавататтикилаартиннагу тайккуангасоққаутингит таатсаммумиарту илаанаскуупиум умиар ангасоққаутингит ауллариахалаарсиммата хангатажууккун айяулаарсимасу имаққуликку аама тайкуатсиалаагин умиаликтанган агаёққаагиатууллуни аватаккун ауллаттариви таймаилингалаорсимасуниккуа таима пичуиннажунгиммижуалуи таимали асуиллааллата ауллатармата парлагалактуалуммагиуллиарсимасини таваккуа кингамиу.

0: takarwerto yarmat na junami nangmagakarwerto yattiarlwa ippiyunnaittiarlura nangmaktagataanuwa tuavisi yukuluwa tewa de episodisar mesammasulitakwar tewa nesupiartatuinnattialerluwa aqluwa yoruktaanalluutimnuipiqartorpaksu нагмагахагалуар алуалэрмагаармалуунни иппигиюннаитсяартугу таавленангмак аарлугаёрулу иперахтуариаммариалуилакку атаатагалуунни пуйорнерлугу таканна каяриармиитто тэпитахаагатаанува каярианалаану улла юглаорулерпаксуга таганунгаусимайуалуулерама таватусарсаариараага иперанеалулерпактуу таманна сунатахангит киуммулусааппарлуа супеарпарсумалу нагмактарулугатаамна иппигисуитсиарнерлугу асуилаахаяриармуалерама питариарулуиоккулууппакиаремна сунарпаллактаруэрмат тагумахаяриармуарама атаатагатаанна ниблиангиуярсуни хумаяараа кадэ хэ ниблиерпаллиахумаяараа нагмактагатаана каяриавилуани илерларуктугу каяриармуарама суруааллагиуатсиамеарама суурлу нунахсиуалуктааалугвит нагмактуясикааллактуалугама аарлугаилерингама тагмана исумагингитти тагмактагалуннитаали утсирисиернертугу окиги кулулернерлу такбуга каяриармуарама нунарсиуалуктааалу нагмактуу ясикааллактаалу атаагатаан нахугаяараариарлули уавдуиигилерпагмат такбуга каяриаилуану илернарулуктугу окукиутерулуклу таамна таканума каяриаилуануаракку таба хайр уяраасук юнгмут никлартерлугалу имнасурутсиарлуга суруаллактуалуга сулаабатагуатаатава таутуктаага уллаяралерпаклугалуго суорлугунагмактуиагиттиалертуга пагниаалугмит аарлугаюлериюкулуулерава тэбара дааммаксидиумигама айлаарпалаарумага атаатама айксуюалуувит суюу сулисуналериюалоққавит такбуга апирилермага аарлугаёрулу каарлугаёрулеққаюгаалагапку кипситтаккави иклалаагааюлерсимая аарлугаёрулуиккиаканууиннариаалугиоппит тимига такботаавана канууилиаалуктууяр
1: таннат савигисаартавут мартин пилат танна аваниттуармиутаойо куяннами
2: on a warm summer's eve on a train bound for nowhere I met up with a gambler we were both too tired to sleep So we took turns of staring out the window at the darkness The boredom overtook us and he began to speak He said, son, I've made a life